Это симфония «Мисс Паршева», Мет Брукнер, Нигнат из «Мората Леумита Баскет», Баницуха, Шельмари, Жако. «Веата нишма» — это «Кончерто Лифсантер», «Бесоль мажор», Мет Рут Гибс, «Мальхина Англия», «Баттамая Срим», «Нишма» — это «Эйлин Бростер», «Бифсантер», «Имат из «Мората Симфонита Цфунит» шель BBC, а «Мальхина» — Рут Гибс, «Минацаха».